0: En el 92.3 de Puerto Montt, indicamos la hora.
1: Son las 8 de la mañana, 28 minutos.
2: Tu radio, 92.3 en Puerto Montt.
3: Почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от стартового пути.